Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец. Как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

платье. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах. Придут тренирасы, дыханием губ ладони согревая. Как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной. Так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Чудный вечер, давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

ходи по снегу белому. И жалею лишь о том,

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Аркадий, Валера, Виталий, Костя, Вениамин, Андрей, Григорий, Ришат,

0: 8 лет — это много. Мне тогда еще 20 не было. Сначала в Нью-Йорке в экскорт-сервисе работала. Это по вызову.
1: Поехали с нами домой. Там хорошо.
0: Что я там делать буду?
1: А здесь ты что делаешь?

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Всем привет, привет! И с вами не появится Невко. И первые коповики. Вот такая.

0: Aquí pie, baba vaya, de ya, filoji.
1: Я сегодня направляюсь в клуб, мои подруги.

Сейчас приятно с тобой и живем для котика. Понимаешь?

только в клюки так. А вот такую клюту для филиномакика принимай.

Afitav Pavoket. Afitav Pavoket. Piefna Kitokiku. Him. Mama.

0: Teperia, pirila, lufa y mufa, y lufimo, nivel lolanto, privet, privet, que vea.
1: Привет. Классный привет. А я поприветствую тоже всех. И поставлю от себя Яна Тихонова.

0: Держи, нежное солнышко, прими эстафету.
1: Да, я принимаю, и я хочу поставить вот такую.

0: Конечно, я сон тебя принимаю эстафету.
1: А я выполнила. Спасибо за такой трек. А у меня вот такая будет капа.

0: Вот такая классная композиция прозвучала, а я передаю микрофон диджею «Нежное солнышко».
1: Подаю вот такой тейк.

0: Офицер, я поговорю с Радой. Они телепатировали.
1: Всем привет.

А я его потелую певным. Это мне... Фитов. Вот и курю повторю. Две отрывка в том 23.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлю.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних сыпей.

А теперь я подаю для Ильки. Ты их принимай.

0: Pídelo, que vielo tanto, prínimai.
1: И от меня будет трек для диджея Линки. Преступление, группа Фактор 2.

0: Диджей «Нежное солнышко» принимает эстафету.
1: Я хоть по той диалинке вот такой вот тек принимай.

0: Akipip yapildiğimiz itafet tu güvenden toplayınmay.
1: Уже принял. Поставлю группу формат. Словечный мухом.

0: Пиджайняшное солнышко, пожалуйста, прими эстафету.
1: Хочу вот такую подарить. Пепельную. В назике какую.

0: als ich das Happy Interview gewinnen könnte, понимаешь?
1: Ну, а я поставлю, пропаганда, девочка хочет секса.

0: хочет секса.
1: Да, нежное солнышко, прими ступни, пожалуйста.
2: Да, и я хочу потаю. И я потаю полевки, полевку. Да я от левка то 23 понимай от меня.

0: Нежное солнышко, принимай эстафету, и я с вами на сегодня прощаюсь, но ненадолго, буквально на несколько часов. Вернусь к вам ровно в 10, как обычно, дорогие радиослушатели. А я передаю эстафету нежному солнышку, принимай.
1: Да, и я хочу вот такой потаитый, реальненький, принимай.

я с вами прощаюсь. Ненадолго. Дверь Светогорскому, поверил легкого эфира, а я с вами прощаюсь.

0: Раз, два, три. Проверка связи. 11, 11, 11.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио лидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой замечательной, на самой лучшей, на самой любимой всеми радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Сегодня для вас до 16:00 самый

замечательного исполнителя, который придет к нам на эфир в рамках эфирного содружества цифровых радиостанций СЦР, Михаил Образцов. Это замечательный исполнитель в стиле шансон. Он из города Усть-Кут. И с удовольствием придет на эфир, но пока еще это обговаривается с руководством по дате эфира. Он с руководством уже успел списаться по моей рекомендации. Ну а он дал нашу радиостанцию свои песни на ротацию, чтобы мы могли познакомиться с его творчеством, как бы послушать его песни. И первая песня, которую я поставлю, называется она как раз о его городе, город Усть-Кут.

А следующая песня называется «Дыхание». Напоминаю, дорогие радиослушатели, для вас сегодня поет свои самые замечательные песни исполнитель из Усть-Кута Михаил Образцов. И еще раз повторюсь, что в будущем он собирается к нам на радиоэфир в рамках эфирного содружества цифровых радиостанций. И песни у него действительно они зажигательные. И сейчас вы в этом убедитесь. Следующая песня называется «Дыхание».

А сейчас, дорогие радиослушатели, мы продолжим наш эфир песней Андрея Иванцова «Все поезда уходят в Питер».

А сейчас, дорогие радиослушатели, продолжим слушать замечательного исполнителя Михаила Образцова. Следующая песня прозвучит, называется она «Котенок».

Год прошел, и я вернулся. Тебе мило улыбнулся. Снова вместе мы с тобой. Скоро станешь мне жить.

0: пути. Утром встал я, помолился, на весь день благословился и иду по всем дорогам не один, а вместе с Богом.
1: Следующая песня называется «Моя судьба». Напомню, дорогие радиослушатели, что для вас поет Михаил Образцов.

Итак, дорогие радиослушатели, в первой части нашего эфира пел для вас замечательные песни Михаил Образцов. И сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу поставить последнюю, наверное, песню Михаила Образцова и продолжить эфир уже другими песнями. То есть у него всего 14 песен, их немного, но хватило всего на 1 час. Поэтому последняя песня называется «Такая вот судьба», но эфир на этом не заканчивается. Он продлится до 16:00.

А, мы сейчас продолжаем вторую часть эфира. И кто из диджеев хочет со мной провести стол заказов, то прошу подключиться желающих диджеев. Просто зайти со мной в рубку, и мы вдвоем проведем стол заказов, потому что заказов бывает мало, бывает вообще нет, а бывает один за одним. Поэтому я приглашаю второго диджея, у кого есть желание, просто пройти в рубку, провести вторую часть буквально этого эфира. А я пока поставлю Мара Мара Луна над Малиной.

0: Следующая группа называется Music Sova, а песня «Я отпадная, все мужчины у ног».
1: Звонит будильник, на часах уже 12. Пора вставать и со вселенной связаться. В кармане сотка, на душе сплошной туман, но я включаю свой космический обман.

А я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели. Островок 123 куда-то почему-то ушел. Славик Саунд. Песня называется «А я ведь зарекался. Красивые глаза».

0: Когда-то один человек любил тебя по-настоящему.
1: На этом, дорогие радиослушатели, сегодняшний эфир мой подходит к концу. Завтра, дорогие радиослушатели, выйдет диджей Дань Шоу в 14:00. Остальные эфиры завтра будут без изменений.

Ну что же, всем привет-привет. Сегодня с вами я, Островок 123. Диджей Алинка присоединится, возможно, позже. Вот, так что пока я буду проводить этот эфир один. А пока я жду ваших заказиков в личные сообщения, поставлю композицию от себя для всех.

Ну, что такая вот композиция прозвучала, но пока этого заказиков нет, я поставлю еще одну композицию. Композиция называется «Всего хорошего», ремикс, новиночка.

Вот такая вот новиночка прозвучала. Пока по-прежнему ваших заказиков у меня нет, но значит послушаем еще одну композицию, еще одну новиночку от меня.

Ну что же, как я пока вижу, заказиков от вас нет, тогда послушаем опять от меня еще одну новиночку. Алиса Невская до утра.

Галиночка прозвучала. Ну а далее прозвучит Ольга Серябкина. До утра.

Откривам пазучка. Ну а далее прозвучит еще один трек от меня.

Ну что ж, вот так вот я разнообразил свой эфирчик, я продолжаю. Ну а далее я поставлю группу «Вирус» в стиле диско, пока заказиков у меня нет, а мы продолжаем.

Все друзі нам прослушали, а я напоминаю, что свои музыкальные заказики вы можете оставлять мне на Радио Лидер в личные сообщения Островку 123. Ну а я продолжаю, и далее прозвучит осенний вальс.

Да, конечно, вот такой вот трек. Ну, а я поставлю группу «Весна» дальше. А я напоминаю, что свои музыкальные заказики вы можете писать мне, островку 123.

Ну что ж, вот такая вот композиция прозвучала. Ну а я перехожу к музыкальному заказу от нежного солнышка для диджея Данчо Котика. Диджей Данчо Котик, принимай музыкальный подарок от нежного солнышка. Не знаю, к чему она тебе тут, в общем, ландыши вручила. Ну, в общем, принимай свои ландыши от нежного солнышка.

Ну что ж, вот такой вот заказик прозвучал от Ольги. Весна, самый близкий человек. Сергей Марченко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Ну что же, а я продолжаю, и далее прозвучит музыкальный заказ от диджея Данчо Котика. Катя Огонек, я ревную тебя на радио Лидер. Я выполняю заказ диджея Данчо, принимай.

Ну, далее прозвучит музыкальный заказ от диджея Данчо для диджея Нежного Солнышка. Лена, принимай музыкальный подарок от диджея Данчо.

Ну, а я продолжаю и пока поставлю. Так, сейчас, секунду. Группа «Русский стиль». Вот такую композицию.

Ну что ж, а я продолжу. И, к сожалению, Сергей, твой заказ не нашелся, который ты просил, Сергей Марченко. Поэтому я заменяю заказ и поставлю другой для диджея «Нежного солнышка». Поэтому «Нежное солнышко» принимай от Сергея Марченко композицию.

Ну что, вот такой вот трек замечательный прозвучал. Ну а далее прозвучит Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

Так, ну что же, а я буду прощаться с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо всем тем, кто ставил заказики, всем тем, кто просто слушал мои композиции. Я хочу пожелать Сергею 72 легкого эфира после меня. Много заказиков, поэтому, Сергей, удачи тебе! А в заключение я поставлю Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет». Всем пока-пока, до новых встреч. Услышимся завтра на Радио Лидер в это же время.

Ну что ж, я напоминаю, что заказы я уже не выполняю, не принимаю. И все заказы я, какие у меня были, переадресовал Сергею 72. Всем пока-пока.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Рад всех вас приветствовать у нас на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня радиостанция «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс», «Музик». Позже обещала присоединиться еще одна радиостанция. Ну, перво-наперво я хочу, значит, сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. И хочу поздороваться со всеми радиослушателями, которые находятся у нас на радиостанциях, которые я уже перечислил. Добрый вечер, всех рад видеть. И сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. А еще хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+. Если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Заказики, я вижу, у меня уже есть, я их начну выполнять после песенки... Нет, не про Тюмень, про евреев.

Ну вот и послушали песни про нас, про евреев. Шучу, конечно, немножко, но без шуток в нашем мире уже трудно прожить, так сказать. Начинаю выполнять ваши заказики, извините, по мере их поступления. А, вы выросли из Израиля ведущего. Ну что ж, Вудик, у каждого свое, каждого свое. И вот первое мне заказик кинула Аннушка Удача, но она, видимо, кидала еще островку, потому что островок мне передал тоже ее заказик. Она любит сидеть в болоте и ловить ртом, нет, не мух, стрелы. Принимай.

Вот такая вот лягушка царевна была, а Таннушке удачи. А следующий заказик у меня от диджея Вудика. Так что, Вудик, скафандр и бабочка твоя, принимай.

вчера, и что готовить завтра. Мы в этой темной жиже плаваем, как космонавты. Тут каждый вдох на выдох душит, душит, как удавка. В кармане травка, на завтрак хавка из МакАвто. Я иду домой, но снова мимо дома. Иду

0: Наша плоть – это темница для души. Наша кожа и кровь – это железные решетки тюрьмы. Только плоть боится смерти. Душа после смерти освобождается.
1: Вот такой вот у меня был заказик от диджея Вудика. А следующий заказик у меня с радио «Ночь любви» для нежного солнышка, хотя ее нету, но может где-нибудь она слышит, не знаю. А заказик от Сергея Марченко. Такой заказик, слушай, что мне захотелось сразу же жениться. А знаете почему? Потому что там мужей продают, нажиться же я могу. Чай, говорит, пьем, мужа продаем. Во как, надо жениться, чтоб меня продали, бабосики мне в карман и гуляй дальше. Принимай, солнышко.

Ну, так не пойдет. Только разодурили и пошутили. Как раз анекдот насчет этого есть. Приходит мужик в роддом. Ну, пошли узнавать, что с его женой. Выходит, говорит, мужчина, мы вам соболезнуем, ваша жена умерла при родах. Тот сидит весь, плачет, расстраивается. Полчаса плачет, ладно. Выходит нянечка, говорит, мужчина, говорит, извините, извините, мы ошиблись, ваша жена тройню родила. Мужик как соскакивает, нет уж, померла. Вот такие вот бывают шуточки, что они никому не нужны. Ну, а от меня вам будет, дорогие радиослушатели, частушки про это. Давно частушек не слушали.

Вот такие частушечки у меня были. И у меня есть заказик от Малинки. Вот она написала не по-русски. Вот и пусть молча слушает. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. Оля, Ольга, вот что ты делаешь, а? Он тебя любил, а ты ему голову отрубила. Если, конечно, я не ошибаюсь в песне, то Данча Котик заказал для тебя любовь шута. Так что принимай.

Да, видишь, Оля, Ольга, Данча даже головы своей не пожалеет, лишь бы... Ладно, дальше не буду, то сейчас Сережу точно понесет. А у меня заказик есть от диджея Вудика, он просто говорит, ла-ла-ла, вот так вот, принимай.

Вот такая ла-ла-ла была у меня от диджея Вудика. А с радио «Ночь любви» нифига не фея заказала девчонку. Да, нифига не фея, точно не фея. Принимай. Я думаю, мальчишку конь закажет. Нет, девчонку.

Вот такая вот девчоночка у меня была. От, нифига не феи. У меня еще есть заказики. Заказик следующий у меня будет от Малинки. Малинка заказала мне Байкал. Только река, озеро или напиток, я не знаю. Принимай.

Вот такой Байкал у меня был от малинки. Агентша 007 крестик заказала. То ли вышивает крестиком, то ли в церковь хочет идти, не знаю. Принимай, агентша.

0: Девчонки, вы что-то сегодня разошлись. Одна, значит, мужа продает, елки-палки, а другая с радио «Чистый кайф». Эффектная меня вообще прибила, как это самое, обухом по голове. Ты, говорит, мне подарен. Кем, когда? Я-то почему этого не знаю. Принимай.
1: Я помню день, когда тебя ждала, не зная даже, что тебя я встречу. Среди обычных дней тебя нашла.

Вот так вот взяли, подарили меня, ядрёна кочерышка. Ну ладно, с этим мы, конечно, разберемся. А вот Данча Котик, не знаю... Ой, извини, Данча Котик, не тебе, а Сергею Марченко. Следующий будет заказик. Вот как он будет разбираться с нежным солнышком? Губы, говорит, какой-то Наташки. Так что, Сергей, смотри осторожнее. Начинается все с губ. Вот ей-богу, а потом дарят, продают и так далее. Принимай.

Вот такие губы Наташки, Серега, было для тебя от нежного солнышка. Ирчонок спрашивает, сколько заказов? А это вот столько, какую песню ты заказала? Море, море, принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Ерчонка. Аннушка, удача вам, говорит. Не судите, вы не боги. Вот так вот и никак иначе. Принимай, Аннушка.

не пропасть. Не судите, просто тише. Иногда важнее понять. Чужую боль не каждый слышит, пока сам не начал терять.

Вот такой вот заказик у меня был. Заказик этот был от Аннушки удачи. А дальше котик будет просто Настя. Так что принимай.

Вот такой заказик у меня был от Данча. Но у меня еще и заказики. Заказик у меня от Малинки. Огонь, говорит, и лед. Принимай.

Вот такой вот у меня был заказик. А я пока заказики, дорогие наши радиослушатели, прекращаю принимать. Их у меня очень много, а эфиру осталось всего лишь 35 минут. Вудик, ваш заказ для всех дам. Не Моника Белуччи. Принимайте, девчонки.

0: Вот такой, дамы, заказик был для всех, для вас. Вот учитесь, дамы, как надо действовать эффектное с радио «Чистый кайф». Сначала говорит, тебя мне подарили, а потом говорит, остаться до утра. Сразу берет быка за рога, понимаете? Принимай эффектное. И оставайся до утра. Диджеев у нас много, так что слушай, не переслушаешь.
1: Иногда человеку не нужны обещания на всю жизнь. Иногда достаточно, чтобы кто-то просто не ушел этой ночью.

Кофеек с радио «Ночь любви». Ты уж меня извини, но мы, ведущие, как ты сама знаешь, люди подневольные. Вот заказал он или он тебе цветы несет. Ну, не могу я не их не поставить, понимаешь? Поэтому я тебе цветы принесу, а хочешь ты выброси, хочешь вазу поставь, хочешь побей его ими, но я обязан тебе поставить. Так что принимай.

Вот такое было. Вот такая композиция была у меня для кофейка от Лоне Лионе. Это с радио «Ночи любви». А от Ерчонка у меня тоже есть заказик. Говорит, мягонькая. Эх, пошупать бы. Ребятки, мягонькая говорит. Так что имейте в виду, то она все на остановке стоит трамвая, ждет кто-нибудь. Подъедьте, заберите ее.

Перепутал я немножко заказики. Вот что значит никого не шупал, не знаю, кто мягенькая, кто тверденькая. Надо, наверное, это исправить. Всех перешупать, и тогда буду знать, от кого заказик. А заказик этот был от 007, а от Ярченко-то у нас. Ну почему ко мне ты равнодушна? Принимай.

Нежное солнышко, Сергей Марченко заказал для тебя заказик. И это будет королева. Так что принимай, королева.

Но нежное солнышко куда-то ушла, видимо, она эту песню не слушала уже. Но, ребята, она оставила для вас, для Сергея Марченко и Данчи Котика. Оставила песню «Хрупкий огонек», так что, ребята, принимайте.

Вот такой заказик, ребята, был для вас от нашего нежного солнышка. Ну, от меня вам будет, как много девушек хороших.

как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.

Как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ничто не вечно под луною. Нельзя всю жизнь быть молодым. И сразу с первой сединою все рассеется, как дым, сном золотым. Ах, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать. И словно луч среди ненастья нас будет снова озарять. Опять, опять, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить.

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну и напоследок всем пожелаю, чтобы у вас свалилось небо счастья.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это вот. Послушайте, и вы сами поймете, что мы вам желаем.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет, привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей72, как всегда, за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду его вести, я сначала с каждым с вами поздороваюсь, и потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас Эчонок, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Микол Непитерский, Сергей Марченко, Сергей 72, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, 007, Аншка Удача, Я 145, Диджей Данчик Котик, Джонг 52 и Юзер 097. Всех. 0, точнее, Юзер 097. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, за рекламку наших чат-партнеров. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так. У меня есть заказик. Сейчас я его поставлю. Просто мне там пришлось его удалить. Вот я его... Так, заказ будет у меня от Анушки Удачи. Гравитация. Я удаляю номера.

Заказик у нас позвучал от Анушки Удачи. Гравитация, я удаляю номера. Так. Давайте послушаем следующие. Точнее, да, два заказика. Это у нас будут от Миколы. Танцуют все. И танго непогоды. Слушаем.

Звучали от меня две композиции. Танцуют все и танго непогоды. Так, у меня Аказик. Точнее, эти заказики были от Миколы Непитевского. Так, следующий заказик у меня будет от Аннушки Удачи. Смак клубняк, мой зайка.

Заказик позвучал у нас от Анушки Удачи. Смак клубняк, мой зайка. Так, давайте следующий послушаем. Евгений Власов «Дикая волчица» и Евгений Власов «Красавица народная».

Прозвучало два, точнее, две композиции. Евгения Власова «Дикая волчица» и Евгения Власова «Красавица народная». Так, давайте еще. У меня здесь два заказика. Так, это у нас будет от Миколы. Нажми на кнопку. И Алина, слушаем.

прозвучали два заказика. Это были «Нажми на кнопку» и следующее «Алина». Так, давайте послушаем следующий от меня. «Я не ушла, ты отпустил» и «Оперетта». Давайте послушаем.

0: Так, позвучать две композиции. Я не ушла, ты отпустил. И опять это. Так, следующий. Заказик будет от Миколы Захаров. Я к ней с душой. И от меня. Ромфом фильм. Твой голос эхом. Слушаем.
1: Поверьте, братцы, время лечит, но не совсем само собой. И не случайной наша встреча, а предначертана судьбой. Она

Так, позвучали у меня композиции. Так, заказик у меня был от Миколы. Захаров я к ней с душой. Потом от меня. Так, вот эти все таи. Потом, по-моему, фильм «Твой голос эхом». Баллада о камне времени. И Кирилл Мойтон Хова. Грустные глаза. Так, давайте. Два заказика я поставлю. Это будет от Миколы «Рок-н-ролл» и «Пипидастер».

Так, позвучали две композиции. Рок-н-ролл и пипедастер. Так, заказик у меня от Светогорского. Энзо, а я по ночам не сплю.

Так, и это у нас прозвучал заказик от Светогорского. Энза, а я по ночам не сплю. Так. Так, я не знаю, есть такая композиция или нет. Сейчас посмотрим. Не могу найти. Так, ладно, я от себя пока поставлю. Пока ищу. Так, давайте послушаем вот это. Женщины гуляют.

Прозвучали у меня две композиции. Так. Да, женщин гуляют. Вот кино. Так, заказик у меня позвучит от Миколы, Шаиф, диско 80. Давайте послушаем.

И это у нас была группа Шериф, диско 80, заказик был от Миколы. Так. Давайте следующий послушаем. Вот это будет композиция в ладонях. А, слезы, по-моему, да, слезы в ладонях.

И это у нас была композиция «Слезы в ладонях». Так, следующие два прозвучат от Миколы. Тимофей Чернавин «Меняя философию» и Наталья Янкина «Моника Белуччи».

Позвучали вот эти несколько у меня композиций. Так, последняя была у нас «За тебя пойду». Так, буду с вами прощаться. Получается, уже услышимся с вами. Так, в это воскресенье. Также в это же время с 20:00 до 22:00. Пройду эти 2 часа, буду принимать ваши заказики. И выполнять. И как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо. Радио.

Всем-всем-всем добрый вечер, с вами Диджей Данчо, и я проведу это все, весь эфир с вами. Пишите, как обычно, свои музыкальные заявки, личные сообщения. Ну а первый трек от меня будет «Стоя у моря», Ефимов Анатолий.

Да, классная композиция прозвучала. Ну а теперь для всех радиослушателей Артём Сота, Растафарай.

На следующий заказ прозвучит от Снежки. Она заказала трек от группы «Раса». Принимай.

Трек прозвучал. Ну а далее Серж, хулиган из 90-х.

Песня прозвучала, я пойду искать заказик, послушаем трек «Любэ, Луна».

зростає, я старік. Я словно стертий клик. Не перегрызни память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

Так прозвучал, но я поставлю, пока у меня скачивается трек, поставлю от себя для Снежки трек, и это будет мой кавер, принимай.

Позиция прозвучала. Ну а следующий будет еще один заказ от Снежки. Это будет трек «За граница».

судьбы нужны. Как же так я сегодня живу за границей, не покинув страны

3 звучит. А дальше кто звучит? Иванушки International. Колечко. Заказ от Снежки.

Дальше звучит Игорь Николаев «Любовь моей жизни».

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же?

И Джахали Пуча. Поза крызовать снежки. Принимай, доча.

Благодаря. Звучит, Вячеслав Добрынин. Не берите в голову заявка от Снежки. Принимай свой трек.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: прости.
1: Ты меня прости.
2: Вот такая композиция прозвучала. А далее прозвучит Катя Огонек. Я ревную тебя. Заказик под Снежки.

0: Não, pera.
1: Brasil cheat. Correct. Андрей Забродин, ЗК «Юнец».

Soundtrack. Я поставлю Аркадий Кобяков, Баре Драменс.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то у них.

Ну, а теперь будет музыкальный подарок для Снежки. Еще один. Принимай.

0: можно.
1: Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про вас говорили друзья, какая хорошая эта семья.
2: Все, а теперь ритм дорог. Не забирай ее.
3: Привет.
2: Точнее, песня называется...
3: Прости, конечно, но по-другому...
2: Трек называется «Я обманул».
3: Не знаю, зачем тебе это говорю, но уверен, что это надо сказать.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Вот. Следующий кто звучит. Кто звучит песня? Милен Фармер, Калифорния.
1: What's the message I've got?

0: Да-да-да.
1: Последний трек от меня. Так, я ухожу. Мой кавер. Ну и следом будет же стих. Поэтому всем до новых встреч. Услышимся. С вами был диджей Данчо.

хочу тебя так, что в ладонях огонь. Ты расстегиваешь платье, и я не дышу. Дай сначала одеть тебя взглядом, а после раздевать. По одной, не спеша, не спешу. Хочу губами спускаться туда, где ты держишь дыхание и прячешь свое. Ты дрожишь, и я эту дрожь удержу. Так, как держат в руке воробья, не убью. Хочу бедра твои у себя на плечах. Хочу спину, которую ты не давала. Хочу слушать, как голос срывается в шепот, а шепот в мое имя. Тише, еще. Я войду не спеша, до конца. И замру, чтобы ты разобрала меня по частям. Ты сожмешься вокруг, и я перестану понимать, где ты кончилась, где начался я. Я хочу тебя всю, как оттаивший сад, и особенно там, где ты прятать хотела. А потом буду долго тебя целовать, пока сердце обратно не встанет на место. И когда ты уснешь, я останусь смотреть. Ни одной лишней линии, все на месте. Я не сплю. Я хочу тебя снова и снова. И всю тебя, целиком, всю, все, что есть.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать над белым светом.